0: Песня из сборника «Союз-26». 2000 год.
1: Группа «Отпетые мошенники». Девушки.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: В городе Иваново есть музей советского автопрома.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроена на радио родных дорог.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Три

0: море, привет. Я так боялся что-то не успеть.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99.0.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Город 312». «Фонари».

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть.

0: Город Волхов на две части делит одноименная река.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.

Каждое лето я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Однажды целый поселок Воротынец разыграли в лотерею. Выиграли его 5 жителей Одессы.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: в Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Украинские беспилотники атаковали Санкт-Петербург. Как сообщил губернатор Александр Беглов, этим утром город подвергся атаке беспилотных средств военного назначения. Удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. В настоящее время идет ликвидация последствий. Оперативный штаб под руководством губернатора координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает сайт nsn.fm, в Ленинградской области за ночь сбили 59 вражеских БПЛА. К этому часу губернатор Александр Дрозденко сообщил, что беспилотная опасность в регионе отменена. Американские военные завершили очередную волну ударов по территории Ирана. Как сообщило Центральное командование вооруженных сил США, целями атак были командные пункты, места хранения дронов, береговые пункты наблюдения, средства военно-морских сил Исламской Республики. Соединенные Штаты устанавливают новые импортные пошлины в отношении 60 стран. Решение предусматривает введение пошлин в размере от 10 до 12,5%. Как сообщили местные СМИ, пошлины в 10% будут введены для стран, которые обязались принять запрет на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда, и обеспечить его соблюдение. Остальные страны будут облагаться пошлиной в 12,5%. Суммарно меры затронут 99% американского импорта и будут применяться к крупнейшим торговым партнерам Вашингтона. Электроснабжение Грузии после аварийного отключения электросистемы в ночь на пятницу почти полностью восстановлено. Причины аварии государственная электросистема республики не указывает. Ранее в СМИ сообщалось об аварии на крупнейшей в Грузии Ингури ГЭС, которая обеспечивает электроэнергией и Абхазию. Аварийное отключение повлияло на водоснабжение в ряде регионов Грузии, где автоматически остановились насосные станции. Это привело к ограниченной подаче воды в Тбилиси и Руставе. Искусственный интеллект может превзойти совокупный интеллект человечества в скором времени. Об этом в интервью изданию «Экономист» заявил американский миллиардер Илон Маск. По его словам, это произойдет примерно через 5 лет. Тогда не останется ничего, что искусственный интеллект не мог бы делать лучше людей, кроме, возможно, способности быть человеком. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее Илон Маск предупредил о гибели человечества из-за развития искусственного интеллекта. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: из сборника «Союз-21». 1997 год.
1: Алена Апина и Мурат Насыров. «Лунные ночи».

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. РЖД вводит кэшбэк 10% для пассажиров электричек при покупке билетов. Главное условие – оплата проезда картой МИР. Возврат кэшбэка осуществляется в течение нескольких дней после покупки. Вернуть можно до 1500 рублей в месяц. Акция действует до конца октября в большинстве регионов России. Названы преимущества ежедневного употребления кофе. Так напиток улучшает концентрацию и скорость реакции, а еще уменьшает риск многих тяжелых заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых патологий, диабета и болезней печени. И, наконец, кофе снижает вероятность развития болезни Паркинсона и деменции. Агротуризм в России продолжает развиваться. По словам турэкспертов, на территориях современных фермерских хозяйств можно не только купить качественную мясную и молочную продукцию, но и хорошо отдохнуть. За последние 4 года объекты, которые были созданы при поддержке Минсельхоза страны, посетили чуть более 2 миллионов россиян. Какие музыкальные мужские группы наиболее популярны у наших людей? Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Название села Батырево переводится с чувашского языка как «богатырское село».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,5.

0: Радио «Родных дорог» – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Птицефабрика пострадала в Ленинградской области из-за падения БПЛА. Как сообщил глава региона Александр Дрозденко, обрушились конструкции одного из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района. Пострадавших людей нет, уточнил губернатор. Также, по его данным, три человека пострадали при ударе беспилотников по складу «Вайлдберрис» в деревне Новосаратовка Всеволожского района. В результате попадания БПЛА произошло возгорание. Пострадавшие доставлены в больницу в состоянии средней тяжести, написал Дрозденко в своем канале в Максе. Всего в Ленинградской области за ночь сбили 59 вражеских БПЛА. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Движение наземного общественного транспорта приостанавливали в Самаре из-за объявления ракетной опасности. Как уточнил глава города Иван Носков, вход в метро для укрытия был свободным. Сигнал ракетной опасности был объявлен в регионе в начале 6 утра. Через полтора часа его отменили. Сейчас движение наземного общественного транспорта в Самаре возобновилось. Электроснабжение Абхазии полностью восстановлено. Об этом сообщило Министерство энергетики республики. В ночь на пятницу Абхазия осталась без света. По предварительным данным, причиной ЧП стала системная авария на Ингурской ГЭС, которая также поставляет электроэнергию в Грузию. В самой Грузии к этому часу подача энергии восстановлена. Ранее сообщалось, что почти вся территория Грузии, включая Тбилиси, осталась без света. Аварийное отключение повлияло и на водоснабжение. В ряде регионов страны автоматически остановились насосные станция. Мошенники придумали новую уловку с якобы аннулированием трудового стажа. Как рассказали в пресс-службе платформы «Машеловка» Народного фронта, мошенники звонят или присылают сообщения от имени сотрудников социального фонда или налоговой службы. Они запугивают граждан тем, что из-за технического сбоя их трудовой стаж аннулирован, что лишит их будущей пенсии или пособий. Далее аферисты предлагают исправить эту ошибку или оформить компенсацию и выманивают коды доступа к госуслугам или платежные реквизиты банковских карт. В Японии в продаже появилась лапша, которую можно приготовить в холодной воде. Как пишет РИА Новости, продукт был разработан к 55-летию начала продаж первой в мире лапши быстрого приготовления. Известно, что этот продукт в 1971 году разработала именно японская компания Nissin. Затем у этой лапши появилось много подобий и в Японии, и в других странах. В сообщении уточняется, что пока компания не планирует продажи своего нового продукта за рубеж, в том числе в Россию. А популярный канал Radio.com НСН проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Группа А-студио. «Солдат любви».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.

0: Доброе утро.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Меры, которые были приняты правительством для стабилизации топливного рынка, начали давать эффект. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак. По его словам, ситуация постепенно улучшается. В ряде регионов снимают ограничения, увеличивается количество работающих автозаправочных станций, а очереди становятся меньше. Названы самые обсуждаемые россиянами бой-бенды. Топ отечественных мужских групп возглавляет «Ласковый май», следом «Дискотека Авария» и «Иванушки». Об этом свидетельствует исследование сервиса «Кион Музыка». А еще россияне в 2.5 раза чаще обсуждают отечественные коллективы, чем зарубежные. В пятерку также вошли «Гаязов Бразерс» и «Отпетые мошенники». Врачи назвали самую полезную для сердца рыбу. По мнению кардиологов, лосось является лучшим выбором. В нем много ненасыщенных жирных кислот омега-3. Они помогают бороться с воспалением в организме, снижают вероятность образования тромбов и улучшают состояние кровеносных сосудов. Какие утренние привычки продлевают жизнь? Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
0: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
6: Собираясь на зимнюю прогулку, жители города Псков берут с собой деянки, вязаные варежки.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.8 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь сбили 571 беспилотник над регионами. Как сообщили в Минобороны России, украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехватывали и уничтожали над территориями 13 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Возгорание на складах «Вайлдберрис» произошло из-за попадания БПЛА в Ленинградской области. Как сообщил глава региона Александр Дрозденко, был атакован склад в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадали 3 человека. В состоянии средней степени тяжести они доставлены в больницу, где им оказывают помощь. Также, по данным губернатора, в поселке Синявино Кировского района из-за попадания БПЛА обрушились конструкции одного из складов птицефабрики «Северная». Там пострадавших людей нет, уточнил Дрозденко. Свыше 70 тысяч жителей Владивостока остались без холодной воды из-за остановки насосной станции. По данным прокуратуры Приморского края, воды нет в Первомайском районе, краевой столице. В сообщении отмечается, что надзорное ведомство поставило на контроль восстановление прав граждан и выполнение ремонтных работ. О причинах отключения информации нет. Миноборнауки предложила создать платформу «Университеты». С ее помощью абитуриенты смогут пройти весь процесс поступления в вузы онлайн. Там также можно будет получить подтверждение факта обучения и заселения в общежитие. Помимо этого, в проекте «Университеты» студенты смогут получать рекомендации по дополнительному образованию и стажировкам. Как следует из проекта постановления правительства, с 1 сентября этого года по 31 декабря 2028 года предлагается провести эксперимент по созданию, апробации и внедрению данной платформы. Участие вузов в эксперименте будет добровольным. Число фальшивых иностранных банкнот в России сократилось до исторического минимума. Как выяснило РИА Новости, изучив данные Центрального банка, во втором квартале текущего года Банк России выявил всего 81 фальшивую иностранную купюру. Наибольшее количество подделок пришлось на американские доллары – 73 штуки. И это минимум за весь период наблюдений с 2010 года. Территория России попадает в зону видимости полного солнечного затмения. Как сообщили агентству ТАСС в московском планетарии, затмение состоится 12 августа и продлится с 18.30 до 11 вечера. Отмечается, что затмение можно будет увидеть на севере и северо-западе России, на территории Европы, Африки и Северной Америки, а также в акваториях Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила

0: Песня из сборника «Союз-23», 1998 год.
1: Марина Хлебникова, «Полоска взлетная».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
3: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Врачи назвали утренние привычки, которые помогут прожить дольше. Важно, по словам экспертов, придерживаться режима сна. А ежедневный подъем в одно и то же время поможет регулировать уровень энергии, гормональный баланс и качество ночного отдыха. Следующий совет – выходить на улицу в течение 30 минут после пробуждения. Это тоже улучшит качество ночного сна. А на завтрак нужно есть больше продуктов, богатых белком. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о работе первой государственной детской школы серфинга в России. Так, летом юные спортсмены тренируются в Тихом океане на Хлахтырском пляже, а зимой в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Водник». В Астраханской области начался сезон цветения лотосов. Первые бутоны краснокнижного цветка заметили в Камызякском районе региона. Из-за длительного половодья и прохладного лета растения зацвели с легким опозданием. Пик же цветения лотосов прогнозируют на август. Напомню, каждый год водоемы с розовыми коврами становятся объектом восхищения для многих туристов. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Согласно легенде, первым названием города Выборг стало славянское имя Выбор.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Сектор Газа». 30 лет.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Чай вдвоем» и «Иракли». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: первое место.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть.
2: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14.00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог».

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как гимн подросткового бунта стал впоследствии мощной патриотичной песней? История группы «Тату» — это история стремительного взлета, провокационной концепции и в итоге распада. Дуэт из двух школьниц Лены Катиной и Юли Волковой стал настоящим феноменом. Девушки покорили не только Россию, но и весь мир. Интересно, что до этого Лена и Юля вместе пели в детской группе «Непоседы». Ну а в композиции «Нас не догонят» так и слышится юношеский максимализм, протест, нежелание следовать общеустановленным правилам. Солисткам коллектива было всего по 15 лет, когда они записывали эту песню. Ну а вышла она в 2001.

0: и Катина позже вспоминали, что запись этой песни была очень тяжелой. Аж 120 часов потребовалось им, чтобы трек получился ровно таким, каким его услышали поклонники. Спустя время Катина признавалась, что ее коллега сорвала голос именно при записи этой композиции, и потом долго лечилась. Позже группа распалась, но песня осталась. И осталось это еще мягко сказано. Например, российская сборная на открытии Сочинской Олимпиады выходила на стадион именно под хит «Тату». Но в 2025-м группа, на радость многим, объявила о воссоединении.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Александр Маршал. «Ливень».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как грамотно охладить автомобильный салон после долгой стоянки на солнце? После стоянки под солнцем температура в автомобиле, мягко говоря, некомфортна. Эксперты отмечают, что охлаждать салон на парковке с заведенным мотором – плохая тактика. Во-первых, так вы нарушаете один из пунктов правил дорожного движения. Да и времени потратите очень много. Итак, первая помощь – проветривание. Открываем все двери или хотя бы противоположные окна на 1,5-2 минуты. Это позволит горячему воздуху выйти наружу естественным путем. Вентиляция на ходу – золотое правило. Начинайте движение с открытыми окнами. Уже с первых метров езды воздух внутри начнет активно замещаться наружным потоком, а нагретые поверхности внутри автомобиля будут охлаждаться. Климатическую систему специалисты рекомендуют включать уже на ходу. И тут очень важный момент. Сразу переключаем систему на рециркуляцию воздуха в салоне. Это заблокирует поступление горячего уличного воздуха и позволит кондиционеру гораздо быстрее охладить уже имеющийся в салоне и более прохладный после проветривания воздух.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Еламед. Город Чебоксары – один из самых зеленых в стране. В нем целых 70 квадратных километров лесных насаждений.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: но даже время...
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Бандерас» и группы «Секрет». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Shkrije Boldi.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Российские войска поразили в порту Измаил объекты портовой инфраструктуры. Как сообщили в Минобороны России, целями стали объекты, которые были предназначены для разгрузки и хранения грузов военного назначения. В частности, поражены 3 склада хранения безэкипажных катеров и ангар с техникой ВСУ. Кроме того, поражен плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов. Электро- и водоснабжение восстанавливают в Кирове после ракетного удара. Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что этим утром в областной столице ракетой было атаковано предприятие, есть пострадавшие. Как сообщает правительство региона, в первую очередь электроснабжение будет подано в социальные учреждения и жилые дома. Сотрудники водоканала налаживают водоснабжение. После наполнения системы вода придет в дома. Россельхознадзор временно ограничит поставки молочной продукции из Армении. Как сообщили в ведомстве, на прошлой неделе в республике проводили проверку молокоперерабатывающих предприятий. По ее итогам служба обратилась в местный инспекционный орган с просьбой приостановить ветеринарную сертификацию выпускаемых товаров, которые планировали поставить в Россию. С 12 июня Россельхознадзор приостановил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Там подчеркнули, что эти меры связаны не с политикой, а с проблемами качества. Минтранс разрабатывает новый дорожный знак парковки для многодетных семей. Как сообщило министерство, этот знак позволит выделять специальные места там, где они особенно нужны – у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных локаций. 7 вариантов знака, за которые можно проголосовать, Минтранс опубликовал в своем канале в Максе. Жители Дагестана стали чаще жаловаться на услуги пластических хирургов и косметологов. Как сообщил РИА Новости глава Республиканского следственного управления СКР Александр Супрун, среди наиболее распространенных нарушений – осуществление медицинской деятельности без лицензии или необходимой квалификации, проведение процедур с нарушением стандартов оказания медпомощи, использование незарегистрированных препаратов или медицинских изделий. Около 40% молодых специалистов в России считают, что их профессии уязвимы перед автоматизацией. При этом более старшее поколение таких процессов боится меньше. Результаты исследования на эту тему публикует газета «Ведомости». Ключевыми причинами, по которым компании могут предпочесть искусственный интеллект, респонденты называют скорость работы и экономическую эффективность. При этом молодые боятся не угнаться за ИИ в профессии, а старшие не разобраться в новых программах и интерфейсах. А тем временем популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог. Звук поставь.

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии «Радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Салат «Влажский». Уверен, немногие о нем вспомнят. А ведь это был настоящий хит советских ресторанов. Салат «Влажский» – забытый шедевр ресторанного меню конца 80-х, начала 90-х. Впрочем, сегодня он снова набирает популярность благодаря своему яркому вкусу. Салат состоит из ветчины, отварного картофеля, огурца, причем свежего, горошка, листьев салата, яблок, петрушки и майонеза. Но откуда же столь интересное название? Корни салата уходят в те времена, когда Чехия была частью Священной Римской империи. В ее времена купцы торговали с итальянцами и завозили в глубинку всевозможные роскошные ингредиенты, из которых и готовили знаменитый салат. Влахи или Влажска, по-чешски это старое название Италии, в честь которой, скорее всего, и назван был салат. Один из самых ранних рецептов влажского салата был записан в немецкой поваренной книге 1805 года. Сегодня же кулинары отмечают, что, несмотря на присутствие горошка и ветчины, салат гораздо вкуснее оливье, ведь имеет яркий и многогранный вкус. А еще его можно приготовить в низкокалорийном варианте. Для этого меняем майонез на смесь сметаны и горчицы.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Город Можайск происходит от слова «межа», то есть «граница».
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92,2

0: Родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Подростковый сленг обновляется быстрее, чем мемы. Вот и слово «пикми», которое вы, может быть, услышали впервые, давно на устах нашей молодежи. «Пикми» — это не имя, как могло бы показаться некоторым. И не команда в игре, и не аббревиатура, а многослойное определение. За ним стоит целая поведенческая модель. Итак, слово «пикми» появилось от английского глагола «pick me», то есть «выбери меня». Это сленговое обозначение человека, который пытается всячески выделиться, чтобы его заметили и одобрили. Так часто речь идет о девушке, которая хочет понравиться парням за счет противопоставления другим девушкам. Мол, все они обычные, а она царица. Отмечу, что слово «pick me» используется чаще всего с ироничным или насмешливым оттенком и более применяется к прекрасной половине человечества. Оно может звучать как обвинение. «О, у нас тут pick me», то есть человек, который намеренно строит из себя не такого, как все, чтобы быть замеченным. Отмечу, что за последние годы термин скорее приобрел критический оттенок. И в интернете сегодня можно найти множество мемов и саркастических комментариев, которые высмеивают пикми поведения.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: В подмосковном городе Кашира стоит крупнейший в России завод по производству чипсов.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94 и

0: Ведмедя. Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Юлианна Караулова, «Ты не такой».

0: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Вячеслава Бутусова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Банк России снизил ключевую ставку. По итогам заседания Совета директоров ставка снижается уже в 10-й раз подряд. На этот раз ее пустили на 0,25% пункта, до 14% годовых. Как отмечает сайт nsn.fm, эксперты ожидали, что на фоне ускорения инфляции, роста ценовых ожиданий бизнеса в июле и неопределенности в отношении бюджетной политики, регулятор сохранит ключевую ставку на прежнем уровне. Как напоминает РИА Новости, на прошлой неделе президент России Владимир Путин отметил, что дальнейшее снижение ставки будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики. Минэнерго видит улучшение ситуации с обеспечением топливом в ряде регионов страны. Как сообщил глава ведомства Сергей Цивилев, наблюдая с увеличением количества работающих заправок и сокращение очередей. Положительную динамику демонстрируют Забайкальский край, Калининградская и Иркутская области, Кубань и Татарстан. Нормализуется топливный рынок в Архангельской и Саратовской областях, сказал министр. Он добавил, что Минэнерго продолжит работу с регионами по обеспечению их потребностей в нефтепродуктах. Разрешение на открытие сезона получили 97 пляжей Анапы. Еще 7 проходят экспертизу. Об этом сообщается в канале правительства России в МАКСе. Уточняется, что ликвидация последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе продолжается. На пляжах Анапы отсыпается дополнительный слой чистого песка. Кроме того, ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. Новых случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Число случаев заражения лихорадкой Эбола вдвое больше официально подтвержденных. Этого не исключил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Он напомнил о том, что сейчас официально зарегистрировано более 2500 случаев заболевания. С начала вспышки в мае порядка 500 человек выздоровели, но более чем 1000 скончались от вируса. Специалисты по-прежнему не могут охватить все населенные пункты в Конго и Уганде, диагностировать заболевание у каждого больного или направить группы реагирования туда, где они необходимы, признал Гебрейесус. Полиция Санкт-Петербурга задержала взломщика платежных терминалов на автомойке. По данным регионального главка МВД, о краже денег из 5 терминалов в полицию Кронштадтского района сообщил оператор автомойки. Всего было похищено 15 тысяч рублей. По подозрению в преступлении задержан 30-летний неработающий житель Кронштадта. В полиции добавили, что взломать аппараты мужчине удалось обычной лопатой. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-22». 1998 год.
1: Группа «Блестящие облака».

0: Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето – радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Надымский газопроводный узел назван американскими дипломатами самым критически важным газовым сооружением в мире.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5 FM.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и Валерии. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: другой страны. Радио родных дорог.
1: В Москве 4 часа дня.
2: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Центробанк рассматривает нынешнее ускорение темпов роста цен как временное, заявила его глава Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров регулятора, который снизил ключевую ставку до 14%. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Набиуллиной, оценка показателя устойчивой годовой инфляции остается в диапазоне от 4 до 5%. Причем прогноз по росту валового внутреннего продукта в этом году снижен до 1%. Как пояснила Набиуллина, учитывается временное сокращение мощности в экономике. Базовый сценарий ЦБ предполагает восстановление компаниями своих производственных мощностей до конца текущего года. При этом предприятия ожидают замедления динамики спроса. Регулятор сегодня снизил ставку на 0,25%. Это 10-е заседание подряд, когда денежно-кредитная политика смягчается. При ракетном ударе ВСУ по Кирову сегодня рано утром погибли 6 человек, сообщил губернатор области Александр Соколов. Еще не менее 26 пострадали. Глава региона выразил соболезнования и подчеркнул, что власти поддерживают семьи погибших. Раненым оказывают медицинскую помощь, некоторые госпитализированы. Пожар, который возник на предприятии после удара, потушили. Специалисты восстановили водоснабжение и подачу электричества. Соседние дома обследуют. По результатам будут приниматься решения об оказании помощи жильцам. В Кремле считают, что президент США Дональд Трамп и его переговорщики искренне стараются найти приемлемые варианты украинского регулирования. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил Вестям. По его словам, Москва ожидает новые предложения по урегулированию. Он напомнил, что вариант, который был предложен на саммите в Анкоридже, российская сторона приняла, а украинцы отвергли. По словам Пескова, американцы не смогли их уговорить. Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович сложил полномочия президента Международной шахматной федерации. Он заявил, что не будет участвовать в новых выборах главы организации за включение в 21-й санкционный список Евросоюза. Дворкович намерен оспорить это решение, которое назвал незаконным и несправедливым. Исполнять обязанности президента ФЕДЭ до выборов в сентябре будет 15-й чемпион мира индиец Вишванатан Ананд. Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов заявил ТАСС, что организация поддержит кандидатуру россиянина Кирсана Илюмжинова на выборах главы ФЕДЭ. Балтийский завод приступил к выполнению первого этапа заводских ходовых испытаний круизного лайнера «Владимир Жириновский», прежнее название «Петр Великий». Об этом сообщила Объединенная судостроительная корпорация. Судно передадут заказчику осенью. Оно вышло в акваторию Финского залива для проверки всех ключевых систем в реальных условиях. В ходе второго этапа испытаний судно выйдет в море для проверки маневренных характеристик. После ввода в эксплуатацию оно сможет совершать круизы по внутренним водным путям с выходом в Черное, Азовское и Каспийское моря. Это первое пассажирское судно такого класса, построенное в России за последние 60 лет. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
2: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет. Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро. Море, привет. На слова и музыку Ивана и Михаила Зеленского.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как грамотно охладить автомобильный салон после долгой стоянки на солнце? После стоянки под солнцем температура в автомобиле, мягко говоря, некомфортна. Эксперты отмечают, что охлаждать салон на парковке с заведенным мотором – плохая тактика. Во-первых, так вы нарушаете один из пунктов правил дорожного движения. Да и времени потратите очень много. Итак, первая помощь – проветривание. Открываем все двери или хотя бы противоположные окна на 1,5-2 минуты. Это позволит горячему воздуху выйти наружу естественным путем. Вентиляция на ходу – золотое правило. Начинайте движение с открытыми окнами. Уже с первых метров езды воздух внутри начнет активно замещаться наружным потоком, а нагретые поверхности внутри автомобиля будут охлаждаться. Климатическую систему специалисты рекомендуют включать уже на ходу. И тут очень важный момент. Сразу переключаем систему на рециркуляцию воздуха в салоне. Это заблокирует поступление горячего уличного воздуха и позволит кондиционеру гораздо быстрее охладить уже имеющиеся в салоне и более прохладный после проветривания воздух.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Город Сызрань был основан в 1683 году по указу Петра I, повелевшего построить здесь крепость.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Песня из сборника «Союз 27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии «Радио Родных Дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Салат «Влажский». Уверен, немногие о нем вспомнят. А ведь это был настоящий хит советских ресторанов. Салат «Влажский» – забытый шедевр ресторанного меню конца 80-х, начала 90-х. Впрочем, сегодня он снова набирает популярность благодаря своему яркому вкусу. Салат состоит из ветчины, отварного картофеля, огурца, причем свежего, горошка, листьев салата, яблок, петрушки и майонеза. Но откуда же столь интересное название? Корни салата уходят в те времена, когда Чехия была частью Священной Римской империи. В ее времена купцы торговали с итальянцами и завозили в глубинку всевозможные роскошные ингредиенты, из которых и готовили знаменитый салат. Влахи или Влажска, по-чешски это старое название Италии, в честь которой, скорее всего, и назван был салат. Один из самых ранних рецептов влажского салата был записан в немецкой поваренной книге 1805 года. Сегодня же кулинары отмечают, что, несмотря на присутствие горошка и ветчины, салат гораздо вкуснее оливье, ведь имеет яркий и многогранный вкус. А еще его можно приготовить в низкокалорийном варианте. Для этого меняем майонез на смесь сметаны и горчицы.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: На протяжении 6 лет этот город назывался Брежнев. Позднее ему вернули прежнее название – Набережные Челны.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 FM.

0: выходных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Данка и Ирины Аллегровой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Главное условие роста экономики России – повышение производительности труда. Его назвала глава Центробанка Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров регулятора, который снизил ключевую ставку до 14%. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Набиуллиной, правительство активно занимается данным направлением. Глава ЦБ также прокомментировала возможное влияние ударов беспилотников по логистическим центрам на инфляцию. По ее словам, это будет зависеть от того, приведут ли перебои к устойчивому росту цен. Она также отметила, что страховщики имеют достаточный запас прочности и ресурсов, чтобы компенсировать ущерб от атак дронов. Сегодня рано утром беспилотники атаковали два склада Wildberries в Ленобласти, в Шушарах и Уткиной заводе. Кроме того, под удар попал склад компании в Симферополе. Это уже третья атака за неделю на объекты маркетплейса. Совет Федерации одобрил пакет законов о временных ограничениях для релокантов, лиц, находящихся за пределами России, которые уклоняются от исполнения уголовного или административного наказания. Меры будут применяться к осужденным, а также к привлеченным к ответственности за нарушение законодательства об иноагентах и некоторых других статей. Ограничения вводятся Минюстом по предложению силовых ведомств при подтверждении МВД факта уклонения и нахождения за рубежом. Ограничения включают 14 пунктов. Российские министерства и ведомства подготовили текст законопроекта третьего пакета мер по противодействию телефонному кибермошенничеству «Антифрод-3.0», сообщает Интерфакс. Всего согласовано 14 мер. Часть из них направлена на регулирование распространения сим-карт. В частности, предлагается ввести запрет на распространение таковых со стартовым балансом и продажу симок, оформленных на чужое имя. Среди прочего, в законопроекте предлагается сократить избыточный сбор персональных данных на основании согласий на их обработку. Генпрокуратура сообщила о проведении надзорных мероприятий по соблюдению Федеральной службы исполнения наказания и законности содержания граждан в следственных изоляторах. По результатам дисциплинарной ответственности привлечено 53 должностных лица. В ходе надзорных мероприятий прокуроры пресекли случаи помещения фигурантов уголовных дел в места содержания под стражей в отсутствии предусмотренных законом оснований. Также выявлены нарушения сроков направления осужденных из следственных изоляторов в места лишения свободы. Перезапуск американского сериала «Клиника», популярного 15-20 лет назад, не будет интересен зумерам, в отличие от их родителей. Об этом заявил в интервью NSN кинокритик Роман Григорьев. Создатели сериала сообщили в середине июля о начале съемок второго сезона перезапуска. Григорьев считает, что сериал будут смотреть, скорее всего, те, кто его любил раньше. При этом, по его мнению, создатели новой версии «Клиники» не будут пытаться копировать старый сериал. Но какие-то характерные для конкретного проекта приколы сохранятся и будут узнаваемы, заключил собеседник. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max, VK и Zen. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Ирина Аллегрова. Фотография.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Я купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Подростковый сленг обновляется быстрее, чем мемы. Вот и слово «пикми», которое вы, может быть, услышали впервые, давно на устах нашей молодежи. «Пикми» — это не имя, как могло бы показаться некоторым. И не команда в игре, и не аббревиатура, а многослойное определение. За ним стоит целая поведенческая модель. Итак, слово «пикми» появилось от английского глагола «pick me», то есть «выбери меня». Это сленговое обозначение человека, который пытается всячески выделиться, чтобы его заметили и одобрили. Так часто речь идет о девушке, которая хочет понравиться парням за счет противопоставления другим девушкам. Мол, все они обычные, а она царица. Отмечу, что слово «pick me» используется чаще всего с ироничным или насмешливым оттенком и более применяется к прекрасной половине человечества. Оно может звучать как обвинение. «О, у нас тут pick me», то есть человек, который намеренно строит из себя не такого, как все, чтобы быть замеченным. Отмечу, что за последние годы термин скорее приобрел критический оттенок. И в интернете сегодня можно найти множество мемов и саркастических комментариев, которые высмеивают пикми поведения.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров.
3: Село Александровское – одно из самых больших сел в мире.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Российская армия нанесла удар высокоточным оружием по военной выставке под Киевом, где демонстрировали беспилотные летательные аппараты украинского иностранного производства. Об этом сообщило Министерство обороны России. Там уточнили, что в момент удара на полигоне находились ведущие разработчики и производители дронов. Также там присутствовали представители командования сил беспилотных систем украинских войск, сотрудники спецслужб. По данным СМИ, в результате удара есть 10 погибших, порядка 100 раненых. Уточняется, что поражена выставка Ассоциации производителей беспилотных систем «Армада». Ситуация с обеспечением топливом в Ярославской области в целом нормализовалась, сообщил губернатор Михаил Евраев. Крупные сетевые заправочные станции обеспечены бензином. Небольшие очереди возникают только в часы пик. Евраев добавил, что поставки топлива постепенно начали восстанавливаться и на частных АЗС. Он также поддержал инициативу вице-премьера Александра Новака, который поручил Минэнерго и нефтяным компаниям проработать отмену действующих ограничений на продажу топлива объемом менее 50 литров на один автомобиль. Глава Минэнерго Сергей Цивилев сегодня сообщил, что ситуация с топливом в ряде регионов России постепенно стабилизируется. Пилотный проект по расширению доступности лекарственных препаратов по электронным рецептам планируется запустить в России, сообщило Министерство здравоохранения. Сейчас купить лекарства в аптеках можно при предъявлении бумажного или электронного рецепта. При этом цифровой вариант можно использовать только в пределах того региона, где он был оформлен. В рамках пилотного проекта приобрести лекарства по электронному рецепту можно будет и в других регионах. Для этого его в мобильном приложении госуслуги нужно будет показать на кассе аптеки. При этом положения эксперимента не будут распространяться на льготные рецепты. Участие в эксперименте добровольное. Сотрудники госавтоинспекции провели в Москве первый рейд по выявлению нарушителей правил дорожного движения на самокатах и велосипедах. По результатам выписано больше 3000 штрафов, сообщило региональное управление ГАИ. Больше всего в ходе рейда было оштрафовано водителей средств индивидуальной мобильности. Составлено 1257 административных материалов. Следом по количеству штрафов идут курьеры – 980 и велосипедисты – 805 материалов. Несколько регионов России столкнулись с масштабным распространением трех видов моли. Как сообщают СМИ, это тополевая, яблонная и черемуховая. Также отмечается, что скопление такой моли в жилых помещениях может вызвать серьезное раздражение дыхательных путей, особенно у людей с аллергией и чувствительных к подобным раздражителям. Ранее серьезный ущерб лесным массивам Новосибирской области нанес шелкопряд, передает УРАРУ. На борьбу с этим вредителем выделили свыше 123 миллионов рублей. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН.
0: Национальная служба новостей.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Город Кириши – главный центр развития в России водного поло.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Российский рынок акций вырос сегодня после неожиданного решения Центробанка снизить ключевую ставку на 0,25%, до 14% годовых, несмотря на прогнозы о том, что она останется на прежнем уровне. Сдерживающим фактором для покупателей выступила немного просевшая нефть после ралли из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Фьючерс марки Brent сегодня на биржах снизился до $96 за баррель. Индекс Мосбиржи превысил 2165 пунктов после утреннего падения из-за новых антироссийских санкций Евросоюза. Как заявила сегодня глава Центробанка Эльвира Набиуллина, регулятор рассматривает нынешнее ускорение темпов роста цен как временное. В Белгородской области 2 человека погибли, 2 ранены в результате обстрела и атаки дрона вооруженных сил Украины, сообщил областной оперативный штаб. Село Казачья Лисица Грайворонского округа подверглось ракетному обстрелу. Там погибли 2 мужчин при попадании снаряда в частный дом. Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил после 7 вечера об уничтожении еще 5 беспилотников на подлете к столице. Таким образом, их общее количество выросло до 16 за день. В аэропорту Внуково сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Министерство финансов США продлило до 22 августа разрешение на сделки по продаже зарубежных активов «Лукойла». Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами. Новая лицензия позволяет вести переговоры, заключать контракты на продажу, передачу или выход из активов, а также проводить операции по обслуживанию или сворачиванию деятельности этих структур. Разрешение не распространяется на вывод средств в Россию и сделки с другими подсанкционными лицами. «Лукойл» решил продать свои зарубежные активы после того, как в конце октября прошлого года Минфин США ввел против него санкции. Компания оценила убыток от потери зарубежных активов почти в 1 триллион 670 миллиардов рублей. Визовый центр Италии в Москве от компании VMS ввел предоплату сервисного сбора при подаче документов. Перенести запись можно только один раз. При отмене позднее, чем за 72 часа, до назначенного времени сбор не возвращается. Если подача не состоялась по вине заявителя или по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, сбор тоже не вернут. Сервисный сбор при оформлении визы в Италию составляет 3850 рублей. Как уточнили в Ассоциации туроператоров России, пока визовый оператор Альмавива в регионах не вводил предоплату. Новые дешевые кинозалы появятся в сельских учреждениях культуры. О планах поддержки кинотеатров в этом плане сообщила министр культуры Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в Тверскую область. По ее словам, модернизация учреждений культуры в малых населенных пунктах под кинозалы позволит запустить постоянную кинофишу и сделать кино доступным для всех поколений. Невысокие цены на билеты в сельских залах сделают посещение кино посильным для местных жителей. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Рома, Рома, Рома, Рома.
4: Радио «Родных дорог» представляет. Каждую пятницу и субботу вечером всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.
5: Здравствуйте, мы группа «Балаган Лимитед».
6: Всем привет, я Александр Айвазов.
7: Всем привет, это Татьяна Буланова.
4: Танцевально, хитово, кайфово. Начинаем прямо сейчас.

танцуем. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио.

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родное».

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Больше 250 беспилотников летело в направлении московского региона за последние сутки, сообщил вечером мэр Сергей Собянин. По его словам, большая часть дронов нейтрализована на дальних подступах. 16 сбили непосредственно на подлете к Москве. В этот же день Минобороны сообщило, что российские средства ПВО за минувшую неделю поразили 5249 украинских беспилотников самолетного типа. Помимо этого, за неделю средствами ПВО ликвидированы 13 крылатых ракет «Фламинго», 2 управления ракеты большой дальности «Нептун» и другие боеприпасы. Развитие платформенной экономики невозможно остановить, так как соответствующая модель оказалась востребованной за счет ее удобства. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, этот процесс отражает новый уровень технологий. Площадки позволяют покупателям находить все нужные товары по выгодным ценам, а продавцам избегать чрезмерных издержек. Глава ЦБ также сообщила, что страховые компании и Российская национальная перестраховочная компания имеют достаточный запас прочности и ресурсов, чтобы компенсировать ущерб из-за атак беспилотников. По словам Набиуллина, сектор пока не нуждается мерах поддержки. Только за последние 7 дней атакам беспилотников подверглись 7 объектов Wildberries. Совет директоров Центробанка сегодня понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14%. Это стало 10-м подряд решением о смягчении денежно-кредитной политики. Дональд Трамп обвинил Евросоюз в грабеже американских IT-компаний. Он пообещал ответить масштабными пошлинами расследованием в ответ на очередной миллиардный штраф, выписанный компанией Google Брюсселем. По словам Трампа, Евросоюз без каких-либо причин оштрафовал Apple на 15 миллиардов долларов, Amazon на 2,5 миллиарда, а также выписал компании Google очередной штраф, в результате чего общая сумма взысканий IT-гиганта превысила уже 18 миллиардов долларов. Днем ранее Европейская комиссия оштрафовала Google на 890 миллионов евро за нарушение закона о цифровых рынках. Компанию обвинили в предоставлении преимуществ собственным сервисам в поисковой выдаче и ограничении возможностей для разработчиков приложения в Google Play. Граждане России смогут въезжать в Черногорию без виз на 30 дней до 31 октября, следует из постановления правительства республики. Ранее СМИ сообщили, что правительство Черногории может с 1 октября ввести въездные визы для россиян, чтобы привести законодательство в соответствие с требованиями Евросоюза. Нигерийский футболист Калининградской Балтики Ченонса Офор стал автором первого гола в стартовавшем сезоне российской премьер-лиги. Нападающий отметился забитым мячом в игре первого тура против ЦСКА спустя 34 секунды после стартового свистка. Несмотря на быстрый пропущенный гол, после первого тайма ЦСКА ведет 2-1. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Танцевально.
4: Хитово.
3: Кайфово.
4: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только.

Главные песни большой страны во всесоюзной вечеринке.

Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас. Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается только на радио

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 210 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщило Министерство обороны. По его данным, дроны сбиты над 10 областями территории Краснодарского и Ставропольского краев, Крымом, а также над Азовским и Черным морями. Сергей Собянин вечером сообщил, что за последние сутки в направлении московского региона летело более 250 дронов. По словам мэра, большая часть из них нейтрализована на дальних подступах. 16 сбили непосредственно на подлете к Москве. Государства-члены Международного уголовного суда проголосовали за отстранение Карима Хана от должности прокурора после обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает Рейтер. Решение приняла Ассамблея стран-участниц Римского статута в ходе спецсессии в Нью-Йорке. Ранее исполнительное бюро МУС сочло доказанными обвинения в неподобающих сексуальных отношениях сотрудницы младшего звена. Именно Карим Хан в 23-м году выдал ордер на арест Владимира Путина. В декабре прошлого года Мосгорсуд заочно приговорил Хана к 15 годам лишения свободы. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил обеспокоенность состоянием сельского хозяйства и промышленности республики. Он призвал приобщать молодежь к труду на селе. Без деревни нет страны. Молодое поколение приходит и не знает, что такое деревня. Вилы от лопаты отличить не могут, посетовал Лукашенко. Ранее он уже высказывался о проблемах в сельском хозяйстве и предложил несколько нестандартных мер для их решения. В частности, приказал отправлять плохо работающих граждан, включая чиновников, на охрану границы и привлекать к сельхозработам. Гособвинение просит Гагаринский суд Москвы ужесточить меру пресечения и возобновить судебный процесс по уголовному делу в отношении блогера Валерии Чекалиной Лерчик по обвинению в незаконных валютных операциях. Ранее суд приостановил процесс в отношении Лерчик из-за онкологического заболевания. Как передает ТАСС, просьба связана с тем, что блогер нарушил ранее избранную ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Она уехала на пару дней из Москвы в Санкт-Петербург, сообщило гособвинение. Кроме того, изъятый ранее у Лерчик заграничный паспорт находится у нее на руках, что может дать ей возможность скрыться от суда и следствия за границей. Однако защита Лерчик утверждает, что у нее нет ограничений на передвижение. Футболистам сборной Испании придется заплатить около 30% призовых за победу на чемпионате мира в виде налогов из-за законодательства США. Как сообщил телеканал Fox News, обычно Международная федерация футбола договаривается со странами-хозяйками турнира об освобождении национальных федераций от налогов. Однако американские власти сочли испанских футболистов не единой командой, а отдельными налогоплательщиками, которые получили доход на территории США. Сумма выплат составит 15 миллионов долларов. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.NSN.
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

собраться в короткую летнюю поездку на выходные, это упаковать в рюкзак ровно в три раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Целебная вода из сентуки разливается в бутылке почти два века.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

Вот весна. Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Натали. О боже, какой мужчина!

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Российский рынок акций вырос сегодня после неожиданного решения Центробанка снизить ключевую ставку на 0,25%, до 14% годовых, несмотря на прогнозы о том, что она останется на прежнем уровне. Сдерживающим фактором для покупателей выступила немного просевшая нефть после ралли из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Фьючерс марки Brent сегодня на биржах снизился до $96 за баррель. Индекс Мосбиржи превысил 2165 пунктов после утреннего падения из-за новых антироссийских санкций Евросоюза. Как заявила сегодня глава Центробанка Эльвира Набиуллина, регулятор рассматривает нынешнее ускорение темпов роста цен как временное. В Белгородской области 2 человека погибли, 2 ранены в результате обстрела и атаки дрона вооруженных сил Украины, сообщил областной оперативный штаб. Село Казачья Лисица Грайворонского округа подверглось ракетному обстрелу. Там погибли 2 мужчин при попадании снаряда в частный дом. Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил после 7 вечера об уничтожении еще 5 беспилотников на подлете к столице. Таким образом, их общее количество выросло до 16 за день. В аэропорту Внуково снято ограничение на прием и выпуск самолетов. Министерство финансов США продлило до 22 августа разрешение на сделки по продаже зарубежных активов «Лукойла». Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами. Новая лицензия позволяет вести переговоры, заключать контракты на продажу, передачу или выход из активов, а также проводить операции по обслуживанию или сворачиванию деятельности этих структур. Разрешение не распространяется на вывод средств в Россию и сделки с другими подсанкционными лицами. «Лукойл» решил продать свои зарубежные активы после того, как в конце октября прошлого года Минфин США ввел против него санкции. Компания оценила убыток от потери зарубежных активов почти в 1 670 000 000 000 рублей. Визовый центр Италии в Москве от компании VMS ввел предоплату сервисного сбора при подаче документов. Перенести запись можно только один раз. При отмене позднее, чем за 72 часа, до назначенного времени сбор не возвращается. Если подача не состоялась по вине заявителя или по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, сбор тоже не вернут. Сервисный сбор при оформлении визы в Италию составляет 3850 рублей. Как уточнили в Ассоциации туроператоров России, пока визовый оператор Альмавива в регионах не вводил предоплату. Новые дешевые кинозалы появятся в сельских учреждениях культуры. О планах поддержки кинотеатров в этом плане сообщила министр культуры Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в Тверскую область. По ее словам, модернизация учреждений культуры в малых населенных пунктах под кинозалы позволит запустить постоянную кинофишу и сделать кино доступным для всех поколений. Невысокие цены на билеты в сельских залах сделают посещение кино посильным для местных жителей. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас!
2: Всем привет, это Йока!
3: Всем привет, мы группа Блестящие!
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и группы Восток. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: в Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 210 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщило Министерство обороны. По его данным, дроны сбиты над 10 областями территории Краснодарского и Ставропольского краев, Крымом, а также над Азовским и Черным морями. Сергей Собянин вечером сообщил, что за последние сутки в направлении московского региона летело более 250 дронов. По словам мэра, большая часть из них нейтрализована на дальних подступах. 16 сбили непосредственно на подлете к Москве. Государства-члены Международного уголовного суда проголосовали за отстранение Карима Хана от должности прокурора после обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает Рейтер. Решение приняла Ассамблея стран-участниц Римского статута в ходе спецсессии в Нью-Йорке. Ранее исполнительное бюро МУС сочло доказанными обвинения в неподобающих сексуальных отношениях сотрудницы младшего звена. Именно Карим Хан в 2023 году выдал ордер на арест Владимира Путина. В декабре прошлого года Мосгорсуд заочно приговорил Хана к 15 годам лишения свободы. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил обеспокоенность состоянием сельского хозяйства и промышленности республики. Он призвал приобщать молодежь к труду на селе. «Без деревни нет страны. Молодое поколение приходит и не знает, что такое деревня. Вилы от лопаты отличить не могут», – посетовал Лукашенко. Ранее он уже высказывался о проблемах в сельском хозяйстве и предложил несколько нестандартных мер для их решения. В частности, приказал отправлять плохо работающих граждан, включая чиновников, на охрану границы и привлекать к сельхозработам. Гособвинение просит Гагаринский суд Москвы ужесточить меру пресечения и возобновить судебный процесс по уголовному делу в отношении блогера Валерии Чекалиной «Лерчик» по обвинению в незаконных валютных операциях. Ранее суд приостановил процесс в отношении «Лерчик» из-за онкологического заболевания. Как передает ТАСС, просьба связана с тем, что блогер нарушил ранее избранную ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Она уехала на пару дней из Москвы в Санкт-Петербург, сообщило гособвинение. Кроме того, изъятый ранее у «Лерчик» заграничный паспорт находится у нее на руках, что может дать ей возможность скрыться от суда и следствия за границей. Однако защита Лерчик утверждает, что у нее нет ограничений на передвижение. Футболистам сборной Испании придется заплатить около 30% призовых за победу на чемпионате мира в виде налогов из-за законодательства США. Как сообщил телеканал Fox News, обычно Международная федерация футбола договаривается со странами-хозяйками турнира об освобождении национальных федераций от налогов. Однако американские власти сочли испанских футболистов не единой командой, а отдельными налогоплательщиками, которые получили доход на территории США. Сумма выплат составит 15 миллионов долларов. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-19». 1997 год.
1: Группа «Восток». До встречи!

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

0: первое место.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть.
2: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Мои отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог.
1: Плачет девочка в ноутбуке.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Гусь-Хрустальный – один из городов Малого Золотого Кольца России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет!
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Зеленского.

0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: В городе Канаш находится Макринский мост, который построен под руководством немецкого проектировщика Шумахера.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Омега» и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Советск. Самый северный и второй по численности населения город в Калининградской области.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.